Небесная ави. Топер ту срану в теоте. А чанам. Лебелья. То нам. Сонте, сонте. Peace.